дышу, ты дело стало. Расскажу, что встал. Твои руки и вот стал так. Самого не стал. Сири, люди и места. Я меж них так пуста. И до тебя не тесна. Крайне пусть я стал. Напишу, ты дело стало.